0: ᱚᱞ ᱜᱮᱞ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭᱥᱮ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱱᱫᱤᱨᱤᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭᱥᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟᱜᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱥᱩᱞᱚᱛᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱩᱞᱟᱞᱮ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱲᱚᱜᱽᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ
1: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱰᱟᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱚᱱᱫᱷᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱚᱧᱡᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱚᱨᱯᱤᱛᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱱᱚᱛᱩᱱ ᱰᱟᱸᱜᱟ ᱰᱟᱠ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱫᱲᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱜᱚᱲᱵᱮᱛᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ
0: ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ
1: ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ
0: ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱴ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱮᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱚᱱᱫᱷᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱚᱧᱡᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱚᱨᱯᱤᱛᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱱᱚᱛᱩᱱ ᱰᱟᱸᱜᱟ ᱰᱟᱠ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱸᱫᱽᱲᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱜᱚᱲᱵᱮᱛᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ